эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: материалы.
1: Вейкаперы на рекорде.
2: Ровно 10.01 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе фотофакты и любовный гороскоп. Конечно же, не пропускайте. И внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Сейчас фестиваль «Белое» «Снежная королева» 3 октября в Санкт-Петербурге пройдет в Ледовом дворце. Билеты и подробности на сайте radiorecord.ru. 18+ по возрасту. Приходите.
3: Да уже давно пора уже было проштудировать этот сайт, выяснить, что, где, как, и все, и купить уже.
2: Опять накричал на всех. Ну что ты
3: за человек? Я больше, может, на себя кричу.
2: Дед такой, а то пора бы уже было вот это накупить билетов.
3: Я думаю, что да, пора уже становиться иногда дедом. Пробовать. Ну, то есть репетиции деда.
2: Конечно. Уже пора покричать на кого-то там, с балкона, как ты этим занимаешься уже.
3: Ну, я не с балкона кричу, я возле подъезда.
2: Возле подъезда. Вот уже пообсуждать, кто женщина легкого поведения проходит, кто...
3: Они слишком молоды
2: так
3: для
2: себе
3: этого.
2: Парень, да?
3: Вот. Я думаю, надо устроить курсы, знаешь, какие-нибудь, типа, побудь дедом полчаса, набирать маленьких актеров, ну, молодых этих ребят. Типа, ваша роль бесить мужчину. Они ходят, что-то кричат. Я такой, вы, я вас всех, вот в наше время.
2: Ты такой, тебе костыль нужен. Вот да. Я тебя вижу с костылем.
3: Не костыль, трость у меня.
2: Трость-костыль.
3: Трость, а в ней сабля.
2: Нет, не надо тебе сабля.
3: Ну, пожалуйста.
2: Ты слишком эмоциональный. Сабля тебе не нужна.
3: Хорошо, шпажка.
2: Зубочистка. Давай зубочистка.
3: Чтобы я такой, тик, ягодки наколол.
2: Да, да, и все, и съел. Что интересного в мире произошло? И агенты впервые атаковали государственную структуру. Жертвой стала Тайвань. Целая страна, представляешь? Так. Во время взлома агенты работали сообща. Их никто не направлял, я тебе напомню. Будто команда хакеров. Они успели украсть пароли чиновников, данные сотрудников министерств, разобрать код госпортала и даже отсканировать инфраструктуру агентства по ядерной безопасности. Сам ИИ считал, что просто проводит проверку безопасности. Тайвань считает, что за этим стоят китайские хакеры, которые направили агентов в атаку. То есть все неоднозначно.
3: Я знаю, что нужно сделать.
2: Угу.
3: Нужно создать ИИ с функцией суда.
2: Чтобы они сами себя судили?
3: И туда. Ну ладно, нет. С функцией судьи и прокурора. Чтобы, когда вот такие агенты совершили, он говорит, да мы просто делали проверку. И он ему, и прокурор, накидываем, что вы, наоборот, совершили преступление. Та ИИшка их осудила, и эта ИИшка сидит в бане.
2: Я думаю, скоро мы будем смотреть сериал про ИИ. Ну, не как его внедряют к людям, а вот как он отдельно там взаимодействует с людьми. Он сам будет их создавать, писать, нам отдавать.
3: Да он не может сканировать меня. Он говорил, что сканирует тебя. Да я сканирую тебя!
1: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Ватафакты.
1: Ну, про мед.
2: Но нет, не про мед. Про мед уже было достаточно. Про черепах.
1: О, наконец-то.
2: Итак, у предков современных черепах были зубы.
1: Ого.
2: А вот голову прятать в панцирь они не умели.
1: Это почему-то?
2: Ну, не было у них такой функции. То есть это были просто рептилии, защищенные панцирем.
1: Может, меньше боялись?
2: Потому что у них были зубы.
1: Ну да.
2: Чё ты?
1: Если слышишь, что, могут и куснуть.
2: Только стоматолог. Да, а современные черепахи, думаешь, не могут
1: они
2: куснуть?
1: Они не больно кусают. У меня черепаха вообще не больно кусает.
2: Это твоя маленькая не больно кусает. А есть черепахи, которые отгрызают руки.
1: Ну, Рогичу 5 лет уже тоже, имею совесть. А живет он, ну, 35.
2: Твоя черепашка поместится у меня в ладошке.
1: Ну, у любого.
2: Да, а есть черепахи, где, у которых моя ладошка поместится во рту. По самый локоть.
1: Островные какие-нибудь. Ну, да,
2: большие черепахи. Да, ну, имеется, да. Причем есть мягкотелые черепахи, у которых нет панциря.
1: Это речные, да.
2: Да, вот они вот такой вид. Итак, черепахи умеют запоминать и различать человеческие лица.
1: Нифига.
2: То есть она тебя приметила. Ты думаешь, что она тебя забыла, а она такая...
1: А я думаю, что она отворачивается каждый раз.
2: Да, поэтому... Что ты сделал с черепашкой?
1: Ничего.
2: Вот, именно поэтому Тортилла отдала ключик именно Буратинке, а не Дуримару.
1: Вот так ты решил подвязать этот факт, да?
2: Я думаю, что
1: через сказку.
2: Что все это по-настоящему.
1: У нас правдивые факты, друзья.
2: Итак, болотные черепахи — рекордсмены по голоданию. В случае необходимости они могут обходиться без пищи до 4-5 лет.
1: Нифига себе.
2: То есть она где-то похавала, села на диету. И на панцире, он был раньше гладенький, такой мягонький, появляются вот эти кубики. А она становится вот прям мощной черепахой.
1: Подсушилась, да, такая?
2: Да, и последний факт, он тебе понравится. В мультике существовала 5-я черепашка-ниндзя. Да, в сериале 1990-х годов была... Называется он «Следующая мутация». Появилась героиня, девушка по имени Венера Милосская. Они же все названы в честь художников эпохи Возрождения. Но создатели франшизы долгое время ее не хотели ее включать в этот мультсериал, потому что боялись реакции фанатов. Но в современных мультиках, которые я смотрел уже, да, появилась действительно 5-я черепашка. У нее, по-моему, голубая была повязка. Привет. У нее есть некоторые гендерные отличия.
1: Ну, девочка не должна общаться с крысой, все верно.
2: Да.
1: По идее, напрямую.
2: А мужики, парни ее защищали. Нет, такой Сплинтер, ну что ты домогаешься?
1: А Алина написала: да-да, меня он в отпуске укусила черепаха очень сильно.
2: Все ли нормально с тобой?
1: С зубами, наверное, была черепаха.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом. Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
5: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
4: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
5: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
4: А вы чего ждете?
5: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
3: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
6: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
7: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
8: Концерт или футбол? Выбирать не придется. 16 августа на «Газпром-арене» концерт «Тимы Белорусских» и яркая битва двух столиц. «Зенит» против московского «Динамо». Начало матча в 14:30. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, буфеты и рестораны с кухнями разных стран. Не упустите яркие моменты лета. Получите максимум эмоций и впечатлений. Подробности только на официальном сайте клуба. 0+.
9: О, привет, Серега! Ты чего сияешь? Как будто сделал жим 120 или урвал что-то с нереальной скидкой.
10: Второе. Взял себе Under Armour и Nike вообще по красоте. 1015 сэкономил.
9: Круть! А я рванул за Холли Хансен. Так в итоге еще и Adidas и Reebok забрал по суперцене. Теперь важно домой зайти, как будто так и было задумано. Дисконт-центр «Румба». У метро «Кировский завод».
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере 327 06 27.
12: Ты

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: На пятницу, 14 августа, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас посетит вдохновение все, что касается отношений с вашим любимым человеком.
1: Тельцы, вы же сегодня будете держать вашу половинку в строгости.
2: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто решить, что именно хорошего он хочет для вас сделать.
1: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком совместно что-нибудь сконструировать своими руками.
2: Львы, сегодня кому-то очень пригодится ваша помощь, и вашему любимому человеку тоже.
1: Девы, сегодня все лучшие мысли и идеи касательно наилучшего времяпрепровождения в компании вашего любимого человека придут вам в голову ближе к ночи.
2: Весы, сегодня вы будете несколько свысока смотреть на вашего любимого человека, ибо будете думать, что поняли эту жизнь чуть-чуть лучше.
1: Скорпионы, сегодня вам удастся избежать ссоры только в том случае, если вы будете держать себя в руках.
2: Стрельцы, не обсуждайте ваши личные проблемы во всеуслышание. Сочувствие окружающих не пойдет вам на пользу.
1: Козероги, в этот день звезды советуют принять активное участие в поддержании хобби вашей второй половинки.
2: Водолеи, не отвлекайте сегодня вашего любимого человека от важных дел.
1: Рыбы, сегодня ваша вторая половинка будет чем-то чрезвычайно расстроена, и только в ваших силах будет как-то ее успокоить. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России создадут единый реестр осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным СМИ, МВД уже работает над созданием такой системы и запустить ее планируют в следующем году. Реестр будет использоваться не только для хранения данных об осужденных, но и для идентификации неустановленных преступников и потерпевших, а также хранения материалов уголовных дел. В России могут усилить контроль за ввозимыми из-за границы автомобилями. Минпромторг разработал проект постановления, по которому перед выдачей ПТС машины будут проверять на соответствие сертификационным документам. Специалисты смогут проверить ВИН, световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины, а при необходимости двигатель, тормозную систему и другие компоненты. Определились финалисты конкурса «Культурная столица России 2028». В финал вышли Владикавказ, Владимир, Вологда, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Народное голосование за города на госуслугах продлится до 30 ноября этого года. Победитель получит звание «Культурной столицы России» на 2028 год. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Мощная уборка с хозяйством. Пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
14: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования.

0: Рекорд. Новости.
1: Заявления о Токио по Курилам юридически неверны, сообщила Мария Захарова. Она добавила, что суверенитет и юрисдикция России над Курилами сомнению не подлежат, а комментарии Японии по поездке президента России на Курилы вызывают крайнее возмущение. В Европе растет число обращений к врачам после солнечного затмения. Жители разных стран жалуются на проблемы со зрением после наблюдения за солнцем без специальных очков. В Испании за помощью обратились более 500 человек. Во Франции резко вырос интерес к симптомам боли в глазах, а британцы сообщают о головной боли и затуманенном зрении. Союз журналистов России разработал рекомендации по использованию ИИ в профессиональной деятельности. Предлагается ввести обязательный дисклеймер, раскрывающий факт использования ИИ. Также отмечается, что нейросети должны оставаться лишь вспомогательным инструментом в руках человека. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comptogeta.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
12: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
16: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111 774

Йо, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, и с вами, конечно же, напоминаю вам о важной информации. Уже на следующей неделе, 18 августа, конкретно стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Предупреждаем, как обычно, заранее, друзья, потому что тусовка совсем скоро, а конкретно «Снежная королева» «Белая» состоит с 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты, и все подробности всегда есть и появляются первыми на сайте radiorecord.ru. По возрасту 18+. Детей не берем, отдыхаем и тусуемся сами. Все на сайт, а трек в этом часе Тони Дарк Айс. Йо, бай!

0: Джоэл Кори, Whisper. Иман Бек, Not You. И по традиции пятницы, это время новинок, у нас британский десант на танцполе. Прямо сейчас тек-хаус-сенсация Клуни. Электронный дуэт Проспа объединились с вокалистом Тристаном Хенри в новом сингле Good Girl. Он называется «Ловите этот сильный и качающий бенгер» прямо сейчас в нашем эфире. Клуни, Проспа и Тристан Хенри. Good Girl на рекорде!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждения в организме, он должен попасть в кровоток. Но мне знакомые МЧСники рассказывали, что ни в коем случае отсасывать яд нельзя. Сразу вызываешь МЧС, скорую.
2: Шамана, серпентолога, Гарри Поттера, Волан-де-Морта.
1: Все связи свои поднимаешь.
2: Подружек своей бывшей зовешь. Они знают, как общаться со змеями.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
3: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
6: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
5: Просто космос!
6: Звони. 611-25-25.
5: Ага, 611-25-25.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Барт-ремонт.
7: А материалы?
8: Барт-ремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Барт-ремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Белый дом обвинил более 40 стран, в том числе Израиль, Канаду, Швейцарию и Японию, в афере с обходом американских пошлин. Отмечается, что данные страны прибегают к услугам малоизвестных китайских логистических компаний, чтобы достичь наивысшей экономии и не раскрывать свои планы по нарушению соглашений с США. Мошенники требуют у родителей и школьников деньги на оплату питания, сообщили эксперты. Они добавили, что перед 1 сентября также участились случаи взлома аккаунтов в родительских чатах, где аферисты от имени знакомого человека рассылают сообщения о срочном сборе средств. Сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч с Россией, сообщает агентство Тенси. Кроме российской команды, соперниками Ирана должны стать две европейские сборные, а также еще одна азиатская команда, участвовавшая в чемпионатах мира. Их объявят после согласования со спонсорами и принимающей страной. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Куда поместится лето? В новой кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще ламинат 33-го класса Egger Home 8 мм с фаской, влагостойкий, всего за 699 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Акция до 4 октября 2026 года. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
3: Панорамные участки.
2: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
3: И всего 150 тысяч за сотку.
2: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
3: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
2: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
3: 317-22-23.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-22. 27.

0: Всем привет, это Радио Рекорд. Ну что, друзья, готовимся к выходным вместе. Да что там к выходным? Давайте и на осень планы тоже состряпаем прямо сейчас. Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. На сцену в VK Stadium выйдут три зарубежных артиста. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхра, Сей2Кей, Гвоздь. 31 октября, Москва, VK Stadium, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас «Медузы» и «Don't Wanna Go Home». И, конечно, Дэвид Гетта и «Сиа Тайтаниум». А еще «Эбин» и «Холлоу». И непременно Сони Фадера «Think About Us». Давайте про диджея Фила поскорей. По пятницам у нас день премьер, естественно, релизный день. Итак, маэстро диджей Фил, вокалистка Натали Райс записали ремейк сингла под названием «Can't Get You Out of My Head». Знаковый поп-хит 2000-х возвращается в мощном клубном звучании. Кто изначально исполнял? Помните? Кайли Миноу, конечно. Друзья, все это рекорд-дэнс лета, не забываем.
1: Рекорд премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шопинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать. Примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено. Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро «Кировский завод».
3: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
4: Цены 2016-го в цех 85.
5: Гав-гав. 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях цех 85. Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте цех85.ру. Возрастная категория 6+.
6: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство обсуждает снижение НДС до 10% для беспилотных, пассажирских, курьерских и грузовых перевозок, пишет Коммерсант. Эксперты считают, что мера поможет развитию отрасли и компенсирует нехватку водителей и курьеров. К 2030 году число беспилотных такси в России может вырасти до 1000. Российская сеть фитнес-клубов TDX Fitness начала проверку после появления информации об утечке данных клиентов, сообщили в компании. Дополнительно компания усилила меры информационной безопасности. У сети более 900 тысяч клиентов, 168 клубов в 64 городах, сказано на сайте компании. Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе, обогнав лондонский Хитроу, сообщает The Guardian. В июле через него прошли более 8 миллионов пассажиров, на 2,3% больше, чем годом ранее, тогда как Хитроу обслужил 7 миллионов 900 тысяч человек. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство России в Токио назвало необоснованным вызовом российского посла в МИД Японии из-за поездки Владимира Путина на Курилы. В диппредставительстве заявили, что поездки президента по территории собственной страны не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. В россиянах заложен генетический код победителей. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с губернатором Сахалинской области на Курильском острове Итуру. Глава региона рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей и отметил, что жители придерживаются настроя «все для победы». Средний возраст легкового автомобиля в России достиг 15,5 лет. Самые молодые машины в Москве, где средний возраст составляет 11,5 лет. А самые старые на Дальнем Востоке. Там показатель достиг почти 22 лет. Всего в стране зарегистрировано около 47,5 миллиона легковых автомобилей. Эксперты связали старение автопарка с подорожанием новых машин и дорогими автокредитами. Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104 779 606 3072. Москва.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания.
2: Чужой дед в твоей квартире – это законно? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, дед не наркоман, не алименщик. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно.
2: Продавец посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью. Давайте вот поставим деда ребром. Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед. А если у него есть свой дед? И он тоже его туда приведет жить.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву деда!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая.

0: трансмиссия и супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Платите в ритме вашей жизни с первой мебельной фабрикой. Только в августе. Выгодная рассрочка на кухне и мебель. Подробности на 1mf.ru.
4: Кредитор Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дисконт-центр «Румба». Новые возможности шопинга. Суперакции августа в аутлетах. Не надо ждать, примеряй и забирай. Все бренды в аутлетах оригинальные. Проверено. Центр дисконтов и аутлетов «Румба». У метро Кировский завод.
6: Кто тебе постоянно пишет?
7: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
6: Да? А у нас в коттеджном поселке Северное Сияние ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
8: Коттеджный поселок Северное Сияние во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построим за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
9: Застройщик ООО «Северное Сияние». Не оферта.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя. Мы будем обсуждать, как обычно по будним дням, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, искусственный интеллект по силе своего разрушения и дурного воздействия по сравнению с радио не интеллект, а просто дитя неразумное. За все время его существования, с его помощью, с помощью дипфейков, мошенники развели кого-то там на какие-то жалкие миллионы долларов. Вот, собственно, и все. А вот с помощью радио, с помощью осуществления духовного оружия, как об этом говорил Геббельс, нацистская Германия совершила все свои злодеяния. В Руанде в 1994 году радиоведущие устроили дискриминацию, да, собственно, настоящий геноцид народов тутси. Во время Холодной войны с помощью радио «Свобода» и «Голоса Америки» развалили Советский Союз. Так что не надо про зло искусственного интеллекта, да радио ему еще расти и расти. Впрочем, сегодня этот рассадник зла, этот злодей постарел, стал немощным и потерял все свои остренькие зубы. А поэтому здесь мы обсуждаем всякую ерунду, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Рилсы перед сном могут снижать либидо и портить сексуальную жизнь из-за постоянной стимуляции и недосыпа. По словам врачей, бесконечная лента коротких видео вызывает скачки дофамина каждые несколько секунд, на фоне которых секс может казаться скучным и энергозатратным. А экран перед сном ухудшает качество сна, что дополнительно бьет по либидо. В итоге партнеры все чаще оказываются рядом физически, но каждый в своей ленте.
2: Секс может сказаться скучным и энергозатратным? А что это за видео, после которых сексом заниматься скучно? Нет, я, конечно, понимаю, что секс это вообще дело такое невеселое. Это такая, знаете, рутина монотонная. Нужно туда-сюда, туда-сюда, там сун-вын, там сплошное кряхтение да сопение. А на видео это же не так, да? На видео там и на столе, и на стене, да? И в больнице, и в полиции, и в свинарнике, да? И не эти скучные эти вот 14 сантиметров, а эти бодрые, веселые 25.
1: И к тому же там все очень быстро, легко. Туда-сюда и все. Короткое видео, да? А секс же это такая, длинная, там целых две минуты нужно этим заниматься там.
2: И потом, опять же, на видео, да? Это, у нее же там не эти банальные, эти шаблонные две эти сиськи, а бывает и три.
1: Это в фильме со Шварценеггером такое было. Не помните все.
2: Вот, видите? Да и люди там необычные. Там не вот эти унылые, банальные, а там, скажем, великан и гномик, например. А есть вообще видео, где только гномики, например. Где тут, конечно, сексу конкурировать с видео? И энергозатрат... Конечно, секс, он, конечно, энергозатратный. Нужно столько сил. Потому что там... Ведь, смотрите, ведь в интиме, в реальном, офлайн, как бы сейчас сказали, там все тело шевелится, да?
1: Руки там, ноги, это вот все, да? Брови вниз бегают там, да? Нос.
2: Я узнал, как вы занимаете. Ну, это когда совсем тяжело.
1: Шея там.
2: Ну, по крайней мере, то, что ниже туловища шевелится точно, да? Но нужно иногда кряхтеть и даже орать иногда. А для просмотра видео-то что нужно? Нужно только шевельнуть большим пальцем по экрану и открыть два глаза. Можно, кстати, даже иногда один, да, так, на пол этого. А главное, ведь, смотрите, ведь когда ты смотришь видео своей этой... пипиры, да? Ей же шевелить не надо.
1: Да, но ей же можно вместо большого пальца по экрану.
2: Нет, можно, но не обязательно. А за видео он за тебя всем пошевелит сам. Сам все сделает и поднимет, и пошевелит, и ведет куда надо. Иногда куда не надо, что тоже, кстати, нормально, да? Все покряхтит, постонет. Вот она экономия энергии.
1: И самое главное, о чем говорит нам эта новость, о том, что, что как бы короткие видео, рилсы всякие, там эти кружочки ваши, это вред, нужно смотреть телевизор перед сном.
2: Да, да? Конечно.
1: Вот, то ли раньше вот наши вот отцы и деды посмотрят там, не знаю, там программу «Время», 17 дней весны серию посмотрят.
2: А сейчас не так? И сейчас они так делают?
1: Да.
2: И поэтому что?
1: Поэтому они все бодрячком.
2: Либидо.
1: Да, да, как бы все.
2: А у вас есть данные?
1: Ну, конечно, я сам такой.
2: Поэтому хватит вот этой ерунды. Конечно, а когда ты смотришь там, что сейчас по телевизору показывают?
1: Ну, да, все, вы что,
2: там пока. Ну, ребят, того же этого, Владимира этого, Соловьева.
1: Ох, там либидо.
2: Вы про него или про себя?
1: Когда смотришь,
2: какой тестостерон экономит уже, слушайте, экономит даже на сексе. Я просто боюсь только одного, что вот с таким подходом, вот с этим отказом от секса в пользу видео, скоро и людей-то не будет. Будут только видосики. Ну, впрочем, это и хорошо, да, с другой стороны.
1: Такие люди, людишки-то какие, ну, да, это дрячие людишки-то. А вот мы останемся, которые смотрят телевизор перед сном.
2: А если уже пропил телевизор?
1: Пропил телевизор?
2: Ну, например,
1: как ты пропьешь телевизор?
2: На что смотреть такое?
1: Ну, как на ковер.
2: А, вот. Ну, это. А кстати, наши прапрадеды смотрели на ковер. А ничего.
1: Полупят в ковер как бы полчасика, а потом вот и все, и наши деды родились после от этих прадедов.
2: И ничего, и без всяких этих ваших рилсов. Так вот вопрос серьезный тебе, дорогой наш товарищ. Вот смотрите, да, перед сном, особенно было подчеркнуто, что перед сном, да, если ты смотришь рилсы, это влияет на твою силу половую, на либидо, как не говорили наши деды. Так вот, вопрос тебе очень важный. А что смотришь перед сном ты? На ночь. Вот наступает вечер.
1: Вот уже, да? В принципе, наступает вечер постепенно. Вот нас послушаешь, заслушаешь, сходишь, подписываешь там, да.
2: А не смотреть никак. Нам сейчас абсолютно раскачали зрение. У нас абсолютно заточено все на него. Слушать — это фигня, поэтому радио-то не популярно вообще. Надо что-то смотреть. И ты пойдешь что-то смотреть перед сном. Вот что ты смотришь перед сном? Ну, нам совсем не такое вот это видео. Вот это
1: может,
2: вот
1: какие-то познавательные вещи ты смотришь? Может, это обучающие?
2: А может, ты смотришь видео, которое, ну, изначально по своей сути не познавательное и попадает в другую категорию, но что-то там познал.
1: Познал, да. И применил.
2: Обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Рестораны все чаще уступают место домашним вечеринкам. Россияне начали заказывать на дом поваров, официантов и барменов. Для больших компаний такой формат может обходиться дешевле похода в ресторан. При этом гости сами выбирают меню, напитки и атмосферу вечера.
2: На дом? То есть, я правильно понимаю, что... Теперь, значит, топать, грохотать, орать будут не только вот эти вот твои соседи, но и приглашенные ими бармены и повара, что ли?
3: Да, там проходит юбилей Романа Павловича.
2: Да просто вечеринка. То есть повара, значит, будут там грохотать посудой, бармены запрыгивать на столы и делать там танцы на барном комоде для белья. А ведь этим не обойтись, потому что это только, мы знаем, это только начало вечеринки. Значит, дальше, значит, будут приглашать диджеев, потом танцоров, там шоу-балет «Гоу-гоу» в хрущевке на столе с клеенкой подтянут. Потом стриптиз на фоне ковра с оленем. А дальше больше. Нет, это даже не больше, это только начало. Потому что дальше нужен будет МС. А после МС, сами знаете что. Ну а потом, когда уж совсем все разогреты уже, конечно, нужно будет приглашать группу «Нана» или «Русский размер».
3: Ну я бы этого не звал. Они же Барри
2: Алибасов. Да, «Русский размер» — это дешево, и для кухни на хрущевке вообще идеально.
3: А там придет еще Барри Алибасов, придет, крота выпьет, потом все свалит на меня, как бы.
2: Ну или просто группу «Кабриолет». Или группу «Крематорий», например.
3: Ну, это хороший план.
2: Да, нет, это не план. Это то, что нас всех ждет. Потому что если вы думаете, что они пригласят повара и бармена, и этим обойдется в квартире выше вас или сбоку, нет, так не будет. И поэтому, конечно, там скажут, да, для больших компаний такой формат может обходиться дешевле похода в ресторан. Да, для компании дешевле. А для их соседей что? Идти, что, умирать в ресторан, что ли? Внизу? Что делать?
3: Присоединяться к веселью, как бы, ну... Счет.
2: А вас, кстати, пустят, если вы под бармена, конечно. Ну, вот больше так, на повара,
3: да,
2: похож.
3: Да, наверное, пусть. Но я бы остановился бы на МС, потому что после МС обычно бывает там оргия начинается.
2: В каком смысле?
3: Уже неужели не на НАТО.
2: Как остановиться после МС?
3: Да, выключается свет уже, знаете, там все уже.
2: Вот, да.
3: Только один дискошар, как бы, блефует.
2: А вот скажите, а вот вы, вот куда, вот представьтесь, понятно, что это не про вас, это же про этих зумеров новость, про молодежь, как говорили мы раньше. Вот молодежь. Вот представьте, вы молодежь, куда бы вы бармена, куда повара, а куда бы, например, МС?
3: Слушайте, я бы нет, я бы не звал бы никого. Я как бы, у меня дома же такой гадюшник я развел. Мне было бы стыдно перед барменом. Они же такие чистенькие придут, знаете, в белых фартуках.
2: Вы зря, зря, не надо. Потому что вот эти бармены, они почему идут в гости-то? Потому что у них дома срач еще больше. Понимаете, идут просто... И, значит, я правильно понял, что вот как бы...
3: Вообще, я сам себе МС, знаете, я на МС бы сэкономил.
2: Нет, да, с вас, да, особенно в пятницу, да, у вас там такое, там и МС, да? И группа «Крематорий» одновременно. А вот если, то есть, теперь в подъезд заходит человек с охапкой бутылок, это просто бармен, да?
3: Ну, да, бокалов, бутылок, пивных кружек, там, да, со Светой.
2: А если...
3: Если знакомый бармен, он живет со Светой.
2: А если с этой, с кастрюлей с большой, да, из него...
3: Борщ несут.
2: Это просто повар. Имейте в виду, ребят, просто все обычно, ничего такого, да? Новая интересная жизнь нас ждет. Да, рестораны уступают место домашним вечеринкам. А с ресторанами что будет?
3: Ну, там кто-то будет жить и устраивать там свои вечеринки. Раз уж так будет пустовать, я не знаю. Я предпочту в ресторан, чем дома это все разводить.
2: А у вас как дома? Я хочу взять.
3: Ну, так у меня. Та еще атмосферка.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама. Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга «Roof Place». Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша «Roof Place». Подробности на сайте drumrave.ru. 18+. Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Автомобилей в России растут уже седьмой месяц подряд. По данным Автостата, в июле россияне купили 75 таких машин. На 3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Самым популярным брендом стал Rolls-Royce, продали 27 автомобилей. Следом идут Bentley и Lamborghini с 23 и 18 машинами соответственно. Также россияне купили 5 новых Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati.
1: 5? Это рост. Видите, как растут продажи люксовых автомобилей, как на дрожжах. А если учесть, что эти вот 5 автомобилей мог, да и скорее всего купил один россиянин, ну какой-нибудь солидный чиновник, то это даже круче, потому что это значит, что продажи новых люксовых автомобилей в России, они как бы растут вширь.
2: Он еще Rolls-Royce купил, этот чиновник.
1: Да, да, да, то есть они растут вширь, то есть не в высоту. Да, это когда покупают много разных, как бы, людей автомобили, а когда как бы один, то есть он там заработал, тире украл, тире отработал, тире намутил и купил себе там парк машин. Это называется, что рост благосостояния россиян вширь. Это очень важный аспект, на самом деле.
2: А это хорошо же?
1: Конечно, хорошо. Ну, потому что, смотрите, то есть какая разница? А это же нам делает показатели хорошие. Да, то есть не когда туда, наверх. Да, вот, а вот когда мы все покупаем. А когда вот один покупает много. И что там, растут уже седьмой месяц подряд, да, по данным чего там Автостата, значит, купили 75 таких машин. Ладно, допустим, 75, это может быть трое, да, купили?
2: Ну да, или там, ну там кто-то, может, купил, может, один купил зятю своему, там, теще, там, маме, там, знаете, там, ну, чтоб не на нем.
1: Да, ну окей, но у меня только вопрос в другом. Окей, здесь никаких вопросов нет. Ну, несколько россиян купило себе несколько люксовых автомобилей. Но почему в июле? Это что, это солнышком навеяно?
2: Ну, возможно, да, это кабриолеты, как бы, да, летние машины.
1: А, да, лето, хочется кабриолета, да? На дворе, ох, благодать, захотелось мазерать, да? Там, или что там, да? О, как солнышко парит, эх, куплю себе...
2: Мадрид.
1: Как я рад июлю, хочется бентлюлю. Ну, окей, то есть это значит из-за лета, да? То есть хорошее настроение, да? Как бы, так сказать, легкость такая, игривость. Ну,
2: конечно,
1: да?
2: Хочется куда-то поехать к морю на этом кабриолете, знаете, там, взять какую-нибудь там девушку, женщину, мать своих детей.
1: Но тогда это что значит? Смотрите, если это вот рост покупки лакшери автомобилей этого класса, он увеличился из-за лета, то что это значит? Тогда это значит только одно, что осенью... То есть, как обычно, к сожалению, грустно, продажи люксовых автомобилей умрут. Тогда знаете что? Просто, да, видимо, это действительно, кстати, так и есть. Видимо, осенью просто вырастает распродажа других автомобилей. То есть осенью вырастает распродажа, в смысле, люксовых автомобилей. Обратно их распродают вместе с имуществом. Некоторых из тех чиновников, кто в июле покупал люксовые авто, потом их распродают, а самих везут бесплатно. На других автомобилях попроще. Вне люксовое жилье с решеткой такой небольшой.
2: Ну да, возможно, на это остается надеяться. Ну просто мне интересно.
1: Надеяться?
2: Ну что, как бы этих.
1: А мне это нам показано. Нет, а я не надеюсь. Я хочу, чтобы они пускай хоть они покупали. Да, хоть они, мы-то не можем.
2: Ну тут очень важный вопрос. Смотрите, очень точно подсчитано: 75 машин на 3% больше. Там Rolls-Royce, Ferrari, Maserati, Aston Martin. Ну, насколько я знаю, у нас в стране уже пару лет из-за как бы, понятных санкций не торгуют. Как бы, нет салонов ни Bentley, ни Mercedes'ов, ничего. Они, возможно, если они покупают где-то условно по серой схеме в Казахстане, ну, в условном Казахстане, там, да, или в Молдове в какой-нибудь, то как об этом узнал Росстат?
1: Росстат?
2: Этот самый, как там... Как он там называется?
1: Автостат.
2: Автостат.
1: А я вам скажу как. Все очень просто. Может быть, просто все эти машины купил директор Автостата. И он поэтому знает это очень хорошо. Ну и потом, знаете, параллельный импорт никто особо не отменял. Кто? Вы что у нас, думаете, кто-то отменил Феррари по-черному? Да? У нас что, купил Мазерати на... Да? Чтобы другие... Да? Параллельный-то импорт есть... Покупают да, по-черному из Казахстана. Я не знаю, откуда они их гоняют. Какая разница? Главное, что растет благосостояние. Вы горды? Вы рады?
2: Я сейчас даже встану.
1: И вот это как раз не надо. Потому что мне приходится сесть.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Брэд Питт признался, что не смотрит порно. По словам актера, его сводит с ума плохая актерская игра. В недавнем интервью Питт рассказал, что не может нормально воспринимать фильмы для взрослых из-за того, насколько неубедительно, по его мнению, их участники отыгрывают сюжетные повороты.
1: Но сюжетный поворот-то не надо. Поворотики там, знаете, бывают такие, что типа, опа, не ожидал, а он вошел не туда, а туда. Вот так поворот. Ну и потом, слушайте, Брэд Питт признался, да, что не смотрит порно, потому что его сводит с ума плохая актерская игра. А это часом не потому ли, что вот тут мы недавно обсуждали буквально на днях новость, что Брэд Питт развязал и снова начал бухать. Нет? Потому что, знаете, вообще-то, ну, когда бухаешь, порно уже вообще смотреть просто незачем. Как минимум это неинтересно, потому что, вы знаете, это, пожалуй, единственный киножанр, который можно смотреть только на трезвую голову. По пьяни там как минимум можно просто заснуть, потому что все так монотонно, туда-сюда, сюжет скучный, а главное, все голые. То есть это даже не подсмотреть одежду любимого героя, а потом ее носить, потому что он без одежды.
2: Не, ну если медленно, можно ускорить в два раза, а то и в четыре. Там,
1: а зачем? Как смотреть это трезвым? Понимаете? Может, если пьяно.
2: Ну, нормально.
1: Любое другое кино, наверное, можно, но не... Нормально? Да?
2: Так, ну что там?
1: Не, ну так, для каких-то других целей. И вот, ну конечно, и он смотрит сейчас трезвым, ему кажется, эта игра ужасная.
2: Не, ну он сейчас же не трезвый.
1: Сейчас уже нет.
2: Да, он уже развязал.
1: А теперь да. Ну, а до этого, я не знаю, когда он смотрел. Но, смотрите, значит, что там... По словам актера, его сводит с ума плохая актерская игра. Тут бы я поспорил, потому что, вы знаете, это вообще не так. Я категорически спорю с Брэдом Питтом, потому что это зависит от того, на какую часть тела смотреть. И, видимо, Брэд Питт, когда он смотрит порно, он смотрит просто не туда. Смотрит на лицо, а надо смотреть ниже. И вот там, я вам скажу, иногда актерская игра, она просто пушка. Там так играет ей, да, так вживается в роль. Знаете, есть такой, был такой актерский термин старый у нас, нутряк. То есть актер это, который проживает как бы глубоко внутри. И может это нутряк, он входит и проживает так глубоко, да,
2: прям... Внутрь проник на 20 сантиметров, да?
1: Да,
2: нутряк,
1: конечно.
2: Такой. Глубокий нутряк.
1: И есть такие порно-актеры, что у них прям такие актеры от бога. Такие актерищи под 25 сантиметров чистого таланта. Как они плохо играют?
2: Ну, слушайте, ну как бы я понимаю, почему это стариковское обрюзжание Брэда Питта. Плохо играют, не отыгрывают сюжетные повороты. Он же как бы, да, человек, он вырос на фильмах для взрослых старой школы. Где там был сюжет, был костюмы, был реквизит, знаете, Наполеон и Жозефина, там, Ромео и Джульетта, Цезарь и Брукс.
1: Белоснежка и семь гномов, Репка, да?
2: И вот там
1: в Репке тоже же были костюмы какие-то, да?
2: Да, конечно, а там они это отыгрывали, там, это все, колобок, ну это все. А сейчас нет никакой, они ничего не делать, никакой жизни. Минимализм чистой воды.
1: Нет, подожди секундочку. Согласен, да.
2: Пускай Брэд Питт покажет, как нужно. Он же артист.
1: А, в смысле, что-то сыграет?
2: Да.
1: А тогда это хорошее предложение. Но тогда, а что он может сыграть? Ведь если ему показать пример, то он должен что-то сыграть. Вот какие у него известные фильмы?
2: А у него куча известных фильмов.
1: Что там?
2: Название любого подходит как название фильма для взрослых. «Бесславные ублюдки».
1: Да?
2: Голый, однажды в Голливуде.
1: А бойцовский клуб?
2: Бойцовский клуб, да.
1: Если убрать бойцовский, а как?
2: 11 друзей Оушена.
1: Что, ну это уже, это 19+.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радио слушать совершенно неинтересно, глупо и бессмысленно, если по нему не говорят о тебе. Это ваш девиз, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы сюда пишете, да и слушаете радио, собственно, для того, чтобы почитали ваши сообщения. И сейчас-таки кое-что почитаем. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, в которой нам сообщили, что рилсы перед сном, просмотр рилсов перед сном могут снижать либидо и портить сексуальную жизнь. Мы не знаем, так ли это. Мы не проверяли. Мы не специалисты. Мы не ученые. Поэтому мы спросили тебя, что ты смотришь перед сном? Может, в интернете, может, не в интернете, может, там в телевизор там пялишься.
0: А может и в радио, потому что есть такие радиофанаты, они вот у нас, слава богу, никаких трансляций здесь нет, мы их все изничтожили. Но есть люди, которые не могут, потому что у нас сейчас все люди вообще в принципе и так в большинстве своем визуалы, да, а их сейчас еще вынуждают все время что-то смотреть. То есть все время вот эта стимуляция глаз. Знаете, как раньше вот у нас была стимуляция вот этого, да, у них сейчас глаза стимулируют. И надо обязательно что-то смотреть. И я знаю людей, которые прям смотрят на радио. Они просто пялят. И вот сейчас даже кто-то смотрит в него, чтобы увидеть, может быть, даже что?
1: Ну, чисто на фантазии человек сидит.
0: Да, да. Ну, это, кстати, очень... Вот в этом огромная польза радио. Но мы не про это. Давайте.
1: Да вот, например, есть люди, которые отвергают эту версию о том, что как бы снижается либидо. Привет, Крем и Хруст. Мы с женой смотрим рилсы перед сном, а потом чих-пых и спать. И все нормально с либидо.
0: Ну, понимаете, какая...
1: Чих-пых. Туда-сюда, тютелька
0: в тютельку. Именно в этом все и дело, господин Кривов. Мы не очень знаем, что он имеет в виду под этим загадочным чих-пых. Мы же не знаем терминологии. Возможно, вот как раз-таки это он не противоречит новости о том, что те, кто смотрит рилс, у них проблемы с либидо. Может, у него не полноценный интим, а так, чих-пых. То есть,
1: чих-пых бывает по-разному.
0: Не знаю, по-моему, как. Ну, покажи.
1: Чих-пых.
0: Такое бывает крайне редко. Обычно чих-пых.
1: А вот он еще продолжает еще, как бы там... Тут еще более загадочно. Так, а где я потерял? Важное сообщение.
0: А вы чих-пых?
1: Чих-пых думаете, да?
0: Да, это волшебное. Давайте я почитаю. Давайте пока. Вы ищите свое... У вас есть любимые сообщения, да? Фавориты, да?
1: А нет, нашел. Это же человек продолжает. А еще любим перед сном смотреть передачу по телеку, где проверяют поваров. Они там из испорченных продуктов готовят и ложки облизывают. А потом в блюдо суют. И ставят многоточие.
0: Кулинар, а это не запрещенка?
1: Ну, смотря, что они суют в блюдо.
0: А зачем они... Ну, с другой стороны... А он написал, что это кулинарное шоу?
1: Передачи по телеку, где проверяют поваров.
0: Я так интерпретировал. Нет, если проверяют поваров, это совершенно не значит, что кулинарно. Может, их проверяют на что-то еще. Да. Может, проверяют на это.
1: Но что они там в блюдо суют? Как
0: нет, просто вообще проверить. Если повар... Как там, помните, старое это еще из нашего детства там, да? Не там, мягко смочись в компот, там повар ноги моет. А если повар, например, вот... Вот это. Как это называется? Это кулинарное шоу? Нет, смотрите, мы знаем, кулинарное шоу — это где повара готовят. А если они вот это туда?
1: Это экстремально кулинарное шоу. Ну, как бы. Самое то для просмотров перед сном. А потом чих-пых, ну, дальше по схеме. Так.
0: Давайте я. Так, ну вот. Вот Сергей пишет, он задает вопрос, острый вопрос, серьезный, актуальный, действительно, я бы даже сказал, в каком смысле тупиковый для нас, попробуйте ответить. Он спрашивает, Крем-Хруст, а если смотреть видео со своим участием, от этого тоже упадет либидо, а?
1: Ну, смотря какое видео, какой жанр этого видео там, вот, да?
0: Чтобы сюжет. Это понять, мы должны, нам никак, нам нужно звонить, хочешь не хочешь, сейчас. Так, мне бы не потерять этого. Сергей, да? Сергей. Либидо падает, да?
1: Прям на глазах, да?
0: Хотя еще не ночь.
2: Алло.
0: Алло, это Сергей?
2: Да, Сергей.
0: У которого падает либидо прямо сейчас, да?
2: Нет, у меня не падает сейчас либидо.
0: А, ты сейчас ничего не смотришь, просто слушаешь. А когда слушаешь, у тебя либидо что?
2: Врастает.
0: Врастает прям? Либидо или...
2: Да.
0: У меня... Окей. Окей, хорошо. Теперь расскажи нам, значит, а ты поставил, как же, важный, серьезный вопрос. Если смотреть видео с своим участием, упадет ли либидо? Скажи, пожалуйста, такой вопрос, понятно, может быть, не очень тактичный, даже откровенно глупый с моей стороны. А что за видео с твоим участием ты смотришь? А, это уже видео пошло?
1: Это уже звук пошел,
0: а,
1: видео.
0: Извините, а, это видео? Видео? А, тогда нет, тогда либидо нет. Ну, тут, наверное... А ну-ка, а еще какое? Покажи еще кусочек. Ну, поставь нам кусочек из видео.
2: Нет, ну кусочек я вам-то не поставлю.
0: Ну, смотри, то есть, значит, вот. Первая часть. А, второй. А зачем ты это смотришь?
2: Нет, тут вопрос такой. Если взять видео своим вот участием, вот упадет ли у тебя вот либидо или же нет?
0: Что у него упадет?
1: Но тут интересуется. Да
2: не у меня.
0: А у кого? Ты кому-то показываешь ему? А, ты бабушке перестал? То есть, если показывать твое видео, да, с твоим участием кому-то еще, упадет ли у него либидо? Ну, опять же...
2: Да не кому-то еще, а если ты его сам смотришь.
0: Вот я и спрашиваю, что на видео? Что именно там изображено? Что ты делаешь на видео? В этом вопрос.
2: А то, что видите, вы...
0: Это сейчас видео идет, или ты говоришь? Потому что у меня уже либидо падает. Давай, значит, еще раз. Что ты делаешь на этом видео? Сидишь, стоишь, идешь, трогаешь, бросаешь. Что ты делаешь? Глагол.
2: Поступательно-вращательное движение.
0: О, вот. Если показывать, смотреть самому видео, свое видео с поступательно-вращательным движением, упадет ли либидо, господин Кремов?
1: Да нет, что его падать-то? Нормально.
0: Ну, а если оно совсем вращательное?
1: Давайте так, я проверю. На выходных проведу эксперимент.
0: Нет, подождите,
1: посмотрю
0: это,
1: свое
0: это
1: видео,
0: легко. Нет,
1: okay. И в понедельник нет, вам расскажу.
0: Смотрите, дело в другом, чувак. Дело не в том, упадет ли либидо. Дело странно, что оно у тебя еще есть, когда ты совершаешь такие вращательные движения на видео. Потому что можно же оторвать, если они прям совсем вращательные. Да? Если вращать.
1: Ну, значит, аккуратно уже. Взрослые же люди, как бы.
0: Поэтому будь аккуратен, когда снимаешь такие видео. Вращай аккуратнее. Ладно? Чтобы не зашибить. Ладно? Вот Кремов.
1: Вот так вот, ну то чих-пых, все.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кошачий наполнитель забил канализацию и затопил целый ЖК в Новой Москве. Потоп произошел сразу в нескольких квартирах испанских кварталов. Вода

Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем добра и мира, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классик рекорда». В нем, как и обычно, для вас звучат только самые крутые, самые убойные электронные танцевальные хиты, звучавшие на радиостанции «Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. И сегодня мы начинаем с культового, легендарного трека под названием «Pump Up The Jam». Вообще-то, это заглавная песня первого альбома бельгийской группы «Технотроник», появившаяся в 1989 году. Однако наш эфир откроет более современная версия, релиз которой состоялся 4 января 2016 года на лейбле Spinning Records. И я говорю о версии, которую исполняет Киану Силва. Похоже, что Киану Силва, работая над ремиксом, случайно нажал не ту кнопку на синтезаторе, и именно этот косяк стал тем самым культовым басом, от которого у всех мурашки по коже. Так что давайте начнем наше шоу. Это «Классика рекорда». Делай музыку громче.
0: «Классика рекорда».
2: Pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. See, 'cause that's where the party's at.

вами МС Жан, вы слушаете радиошоу «Классик Рекорда», и для вас звучат самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». «Better Than Yesterday» — это Уильям и Сидни Сэмпсон с настоящим суперхитом, выпущенным в 2012 году на лейбле Spinning Records. А это, как если бы на вечеринку пришел не просто сосед с колонкой, а целый клуб с профессиональным светом и басами, от которых вибрируют окна. Это был настоящий электрохаус-зал. Сидни Сэмпсон, голландский мастер танцевальных битов, объединился с Уильямом, человеком, который умеет сделать из любого трека потенциальный хит. Представь себе студию, где Сидни приходит к Уильяму и говорит: «У меня есть бит, от которого земля дрожит». А Уильям ему отвечает: «А у меня есть припев, который заставит всех забыть, что вчера был тяжелый день». Отличная коллаборация. Только в классике рекорда.

микрофона MC Жан мы продолжаем классику рекорда. Еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые крутые золотые EDM-хиты Радио Рекорд. И сейчас хотелось бы вспомнить легендарную композицию от Фиделя Гранда под названием «So Much Love». Официальный релиз состоялся 18 декабря 2011 года на легендарном лейбле «Tool Room». Это как получить золотой билет на шоколадную фабрику. Только вместо шоколада тут чистый концентрированный хаос. Авторами трека стали Кристофер и Эдвард Аму, а продюсером, разумеется, сам Фидели Гранд. Человек, который, кажется, родился с контроллером в руках и чувством ритма вместо пульса. Если представить, что у треков бывают паспорта, то у «So Much Love» там в графе «Профессия» должно быть написано «Профессиональный поставщик хорошего настроения». И он честно отрабатывает каждый такт. Давайте в этом еще раз убедимся.

микрофона МС Жан. Вы на волне первой танцевальной радиостанции России. Это Радио Рекорд. Вы слушаете программу «Классика рекорда». В ней звучат самые крутые EDM-хиты, начиная с нулевых и по сей день. Давайте вспомним 1 декабря 2017 года. Cat Dealers, Latif и Santi собрались вместе и такие решили: а давайте врубим солнце посреди декабря. И ведь сработало. Cat Dealers — это бразильский дуэт, который знает толк в том, как заставить пол вибрировать. Latif добавляет в микс свой фирменный грув, а Santi дарит треку тот самый вокал, от которого хочется подпевать, даже если ты не знаешь ни слова по-английски. В итоге получился такой музыкальный коктейль. Немного бразильского вайба, щепотка электронного драйва и целая бочка солнечного настроения.

0: вами MC Жан, мы слушаем классику рекорда, и сейчас немного о гастролях. Прекрасное выступление состоялось 12 августа на Валдае в Угловке. Спасибо всем, кто собрался перед сценой. Это было просто замечательно. Отдельный респект всем детишкам, которые танцевали вместе со мной на сцене. А теперь внимание, уже совсем скоро, 29 августа. MC Жан, ваш покорный слуга, отправляется в один из любимых городов, в город Тольятти, для того, чтобы выступить в пространстве неба. Не пропустите, 29 августа, MC Жан, Тольятти, небо. А прямо сейчас в Рекорд Классикс Моти с композицией «Валенсия». Песня 2015 года, выпущенная на лейбле Musical Freedom. Говорят, когда Тиесто, кстати, генеральный продюсер этого самого лейбла, впервые услышал демо, он воскликнул: «Это настолько хорошо, что я готов простить этому треку отсутствие вокала». А потом взял и сыграл его на фестивале «Ультра Мьюзик».
1: Классика рекорда.

0: вами MC Жан. Мы продолжаем шоу «Классика рекорда». И прямо сейчас у нас в эфире «Rave After Rave» от легендарных W&W. И если ты думал, что после одного рейва можно просто выдохнуть и попить чай с печеньками, W&W тут как тут, чтобы доказать, рейв не заканчивается, он просто переходит в режим бесконечный. «Rave After Rave» официально вышел в 2015 году на лейбле «Armada Music». W&W, то есть Уильям Ван Хеннеген и Уорд Вандер Хартс, подошли к релизу с типично голландским размахом. Если уж делать трек, то пусть он звучит так, будто его крутят не только в клубе, а еще и на Марсе, через гигантские колонки. Так что если ты еще не слышал «Rave After Rave», самое время исправить это прямо сейчас.
1: В эфире «Классика рекорда».

Программа «Классика рекорда» сегодня закрывается на высокой нотке, буквально «Pendulum» с композицией «Propane Nightmares». Официально трек вышел в 2008 году как сингл с альбома «In Silico» и сразу стал гимном тех, кто любит, когда драм-н-бейс встречается с роком, а гитара звучит так, будто ее подключили к реактору. А это «Классика рекорда» и другие выпуски уже доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Также пользуйтесь нашей официальной страничкой www.radiorecord.ru и не забывайте о том, что вовсю работает мобильное приложение. Качайте, если у вас его еще нет. Услышимся через неделю. Я люблю вас. Ваш Эн.

Слушайте, ребят, помните, я на неделе, по-моему, запутался в ощущениях. Ну, то есть, я думал, что сегодня уже пятница, но была среда, что-то в этом роде. Короче, друзья, сегодня-то уже пятница, сегодня никакая не среда, и сегодня максимально то самое ощущение пятничное, с чем я вас и поздравляю. Итак, ближайшие два часа наше двухчасовое, как вы понимаете, танцевальное действие, которому рекорд-пати. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве, ну и, конечно же, желаю не путаться в ощущениях, а максимально мощно врываться на наши импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Ну и если вы отмечаете праздник рекорд-пати за рулем, я вас поздравляю с днем правил дорожного движения. Между прочим, им 133 года уже. Ну а потому ровных вам дорог, дорогие водители, держите руки на руле, может быть, просто качайте головой в ритм музыки и ни в коем случае не отвлекайтесь от этой самой дороги. Всех же остальных, друзья, я приглашаю наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати и неистово танцевать здесь, на рекорде.

можно добавить в избранное тоже, разумеется, понравившиеся интернет-радиостанции. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24 на 7 работает для вас круглосуточно, как следует из названия. Ну а прямо сейчас, здесь, на Рекорде, мы продолжаем двигаться еще 90 минут на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: Girls go wild.
1: Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Пятница, плавно перетекающая в субботу, по крайней мере, в центральной части России, в Петербурге и Москве. Я думаю, что у многих так как минимум. Ну и напомню, что Радио Рекорд у нас объявило все-таки лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет в мир скандинавских мифов, где будут асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. Все это в одном масштабном мультимедийном перформансе. И, кстати, на сцену ВК «Стадиум» выйдут три зарубежных хедлайнера, мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Это Кашин, Сент Райдер, Псин, Хорк Рот, Авинок, Сей Тукей и, разумеется, Гвоздь. И все это 31 октября в Москве в VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас, призываю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
0: Рекорд

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, значит, давайте все-таки подумаем, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда вам в помощь для этого. Более 100 интернет-потоков. Можно выбрать понравившиеся, можно добавить в избранные, чтобы они всегда были под рукой. И, конечно же, интернет-радиостанция Пати 24 на 7 тоже специально для вас работает круглосуточно в мобильном приложении Радио Рекорд. Далее же про списание. Давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати.

please make some noise for the wonderful Sasha!

welcome Giuseppe Artemiani.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка.